0: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком плюс.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно и больно.
1: Больше не будет.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком плюс.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком плюс.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Сколько лет прошло, я все еще не могу доверять.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком плюс.

0: Баранович FM.
1: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Международный форум «Искусственный интеллект в Беларуси» пройдет 13-14 октября в Минске. В Барановичах за первое полугодие более 80 родителей поставили ребенка на очередь в детский сад онлайн. Об этом и другом

0: удобно, не выходя из дома. В Барановичах за первое полугодие более 80 родителей поставили ребенка на очередь в детский сад через единый портал электронных услуг «Е-послуга». Об этом сообщил начальник службы «Одно окно» горосполкома Михаил Шляков. По его словам, такая опция востребована среди местных жителей. Количество желающих получить направление без дополнительных бумаг и очередей неизменно растет. На данный момент на сервисе «Е-послуга» реализовано 898 позиций. До конца года появится новая административная процедура – регистрация домашних животных в дистанционном формате. Самое время позаботиться о медицинской справке в школу и детский сад. К 1 сентября она обязательна при первичном оформлении ребенка. Готовить лучше заранее, чтобы к концу сезона не создавать ажиотаж в поликлиниках. Обратиться к врачу-педиатру нужно по месту проживания. Он оценит результаты анализов и первичного осмотра. При необходимости назначит дополнительное обследование. Вакцинация от ВПЧ-инфекции, от ветряной оспы и других инфекционных заболеваний, которые не входят в национальный календарь профилактических прививок, добровольно и не является препятствием для оформления. Если ребенок уже посещает учреждение образования, дополнительная справка не нужна. Ходить в детский сад или школу можно, пока не истечет действие документа. Его оформляют в месяц рождения. Срок такого рода справок составляет от 6 до 12 месяцев. Продолжаем выпуск. Республиканский марафон «Спорт и двор», организованный президентским спортивным клубом, продолжается в Беларуси. Конкурсантам необходимо в течение 80 дней выполнять простые комплексы физических упражнений на специальных площадках и публиковать видео тренировок в социальных сетях. Активными участниками данного проекта стали подопечные территориального центра социального обслуживания населения Барановичского района. Они занимаются на современном многофункциональном комплексе в агрогородке «Жемчужный». В Инстаграм воспитанники учреждения разместили ролик третьего задания на тему «Мое спортивное утро». В кадре креатив, юмор и, конечно, заряд бодрости на целый день. Напомним, инициатива завершится 2 сентября. Главный приз – 3000 рублей. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком плюс.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: «Ами». Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами Бай».
2: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Барановичи ФМ.
5: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором. Yeah.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Реклама.
1: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Баранническому районному ЖКХ требуется мастер участка, слесарь-сантехник, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, раскряжовщик, столяр-дворник, телефон 63-89-36.
4: Баранович ФМ. Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
5: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь реальность.
6: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
7: Находиться в дороге мне по душе.
4: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком плюс.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Барановичи ФМ. В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Сразу две именные звезды открыли на площади лауреатов летнего амфитеатра на Славянском базаре. Барановичские хоккеистки выступят в двух составах страны в Кубке сильнейших спортсменов. Об этом и другом подробнее.

получил после того, как его музыка прозвучала в советских кинолентах «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию». Второй обладатель награды – автор гимна «Славянского базара», «Наш земляк», композитор, народный артист Беларуси Леонид Захлебный. Национальный банк ввел нормативы рисков и безопасной работы для криптобанков. Одно из главных новшеств – правила оценки кредитного риска по токенам. Если гарантия выдана в цифровой валюте, он должен сформировать резерв

0: от суммы средств, размещенных в Нацбанке в качестве условного безотзывного вклада. Ограничен и список банковских операций, которые могут выполнять такие организации. Продолжаем выпуск. Белорусы ловят солнечные дни, чтобы отправиться в поездку по родной стране. Однако высокие температуры воздуха создают серьезные риски для тех, кто за рулем. Они быстрее утомляются, внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается. Может появляться головокружение, вялость и сонливость. Все это повышает вероятность совершения ДТП. Необходимо следить за самочувствием, соблюдать питьевой режим и при недомогании останавливаться в тени для отдыха, отметил старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович. В салоне авто важно поддерживать комфортную температуру с притоком свежего воздуха, чтобы избежать перегрева. Заботиться о своей безопасности необходимо и пешеходам. Госавтоинспекция ориентирована на оказание помощи участникам дорожного движения. Усилен контроль в местах массового отдыха граждан вблизи объектов общественного питания. И о спорте. Минск готовится принять международный турнир по хоккею на траве «Кубок сильнейших спортсменов». За награды проведут борьбу 4 женские и 5 мужских команд. В турнире среди девушек представлены национальные и молодежные сборные Беларуси и России. В число игроков двух дружин от нашей страны вошли воспитанницы Барановичского клуба «Текстильщик». Как рассказал директор Георгий Бельский, за национальный состав выступят Ульяна Пупко и Анастасия Павловец. За юниорок сыграют Полина Щерба, Александр Аштин и вратарь Вера Барковская. Сейчас в столице идет активный этап тренировок. Поединки стартуют 21 июля. Финалы и встречи за бронзу состоятся 26 июля. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Готовы к подаркам? Удачник дарит! С 1 по 31 июля покупайте газонокосилку Райоби за 499 рублей и получаете триммер в подарок. Ждем вас по адресу улица Ленина, 24/3. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33-284-66-66. С Удачником косить вдвойне выгодно.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Барановичи FM.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Реклама.
1: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон 450957.
2: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Сразу две именные звезды открыли на площади лауреатов летнего амфитеатра на Славянском базаре. Барановичские хоккеистки выступят в двух составах страны в Кубке сильнейших спортсменов. Об этом и другом подробнее. В эти дни говорит и показывает Витебск. 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске официально и торжественно открыли на главной сцене летнего амфитеатра. Но город

Беларуси через искусство к миру и взаимопониманию. Одним из лауреатов стал Герой труда Российской Федерации, народный артист России Александр Зацепин. В этом году выдающийся деятель искусств отметил столетие. Всенародное признание и любовь он получил после того, как его музыка прозвучала в советских кинолентах «Кавказская пленница», «Британская пленница»,

0: денежных средств, размещенных в Нацбанке в качестве условного безотзывного вклада. Ограничен и список банковских операций, которые могут выполнять такие организации. Продолжаем выпуск. Белорусы ловят солнечные дни, чтобы отправиться в поездку по родной стране. Однако высокие температуры воздуха создают серьезные риски для тех, кто за рулем. Они быстрее утомляются, внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается. Может появляться головокружение, вялость и сонливость. Все это повышает вероятность совершения ДТП. Необходимо следить за самочувствием, соблюдать питьевой режим и при недомогании останавливаться в тени для отдыха, отметил старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович. В салоне авто важно поддерживать комфортную температуру с притоком свежего воздуха, чтобы избежать перегрева. Заботиться о своей безопасности необходимо и пешеходам. Госавтоинспекция ориентирована на оказание помощи участникам дорожного движения. Усилен контроль в местах массового отдыха граждан вблизи объектов общественного питания. И о спорте. Минск готовится принять международный турнир по хоккею на траве «Кубок сильнейших спортсменов». За награды проведут борьбу 4 женские и 5 мужских команд. В турнире среди девушек представлены национальные и молодежные сборные Беларуси и России. В число игроков двух дружин от нашей страны вошли воспитанницы Барановичского клуба «Текстильщик». Как рассказал директор Георгий Бельский, за национальный состав выступят Ульяна Пупко и Анастасия Павловец. За юниорок сыграют Полина Щерба, Александра Штин и вратарь Вера Барковская. Сейчас в столице идет активный этап тренировок. Поединки стартуют 21 июля. Финалы и встречи за бронзу состоятся 26 июля. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком плюс.

0: Баранович FM.
1: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.

и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи, дальше бездорожье, и компас не

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком плюс.

Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

0: на Вичи ФМ.
1: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске всегда был больше, чем культурное событие. Об этом Александр Лукашенко заявил на церемонии торжественного открытия 35-го по счету фестиваля. В этом году исполнилось 35 лет. Для праздничной традиции это только начало. Для жителей города и гостей, организаторов, творческой команды, артистов, ремесленников – это целая эпоха, сказал глава государства. Это история не только суверенной Беларуси, но истории всего мира. Президент напомнил, что идея родилась в то время, когда мир менялся. Было много серьезных нерешенных вопросов – политических, экономических, социальных, но мероприятие было нужно людям. В 2000-м фест поставил рекорд, собрав представителей абсолютно всех славянских народов. Всего за время проведения в нем приняли участие представители 85 стран, а это почти полмира. Обращаясь к зрителям, артистам и организаторам, Александр Лукашенко подчеркнул, что без них не было бы этого праздника. Белорусский лидер объявил 35-й международный фестиваль искусств открытым и по традиции вручил заслуженные награды деятелям культуры. Министр иностранных дел Максим Рыженков 16-18 июля совершает официальный визит в Мозамбик. Об этом сообщили в пресс-службе МИД. Сообщается, что в программе запланирован пресс-службе МИД.

0: Госсекретарь горкома БРСМ Никита Машей. Лидер молодежи города рассказал о своем пути. Как начинал со школьного старосты и дошел до первого секретаря. Обозначил, что Союз молодежи – это пространство, где можно пробовать ошибаться, расти и находить единомышленников. БРСМ дает возможность создавать проекты, реализовывать идеи и быть услышанным. Ребята задавали вопросы, делились мыслями и открыто говорили о том, что их волнует. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 26-28 градусов. Вечером 22-24. Ночью ожидается 15-18 со знаком «плюс».

0: Баранович FM.
1: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 26-28 градусов. Вечером 22-24. Ночью ожидается 15-18 со знаком «плюс».

0: наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Слушай свое на Баранович ФМ.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Добрый-добрый день, друзья! 17 июля на календаре, эфирное время 11.11. На одной волне с вами Лерика Черненко, и мы начинаем! Ну что ж, вот и пришла долгожданная пятница, впереди выходные. И знаете, сегодня я предлагаю поговорить нам с вами о том, что же делает лето по-настоящему счастливым. Ну вот вроде бы казалось, сезон как сезон, осень, зима, лето, весна, все же одинаково, но можно ведь находить те самые маленькие радости. Вот мы часто думаем, будет отпуск, тогда отдохну. Или вот поеду на море, тогда почувствую лето. Или вот закончится работа, тогда начну наслаждаться жизнью. Но, если честно, лето редко запоминается одним большим событием. Оно складывается из десятков маленьких моментов. Например, из запаха свежескошенной травы, из первой клубники или арбуза, из холодного кваса в жаркий день, из прогулки, которая неожиданно затянулась до самого заката, или даже из песни, которая вдруг заиграла именно тогда, когда открыты окна автомобиля. Ну что ж, друзья, и сразу же вопрос к вам. А что вызывает улыбку на вашем лице? Что способно внезапно обрадовать вас, ну, особенно летом? Пишите нам об этом. Короткий номер 9946 или в Viber 8033-617-9946. С удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире. Ну, а пока в радостном и классном настроении двигаемся дальше. Вперед в это лето!

0: Реклама.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 31 июля. Газонокосметика.

0: 33-284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

на одной волне вместе с Баранович ФМ. Ну и знаете, друзья, сегодня говорим о том, что же делает лето действительно счастливым. И вообще, какое оно, счастье этого лета? Оно какое-то неуловимое, с ароматом клубники, арбуза, мороженого, с бабочками в животе. Но как же этого достичь? Какие маленькие радости радуют именно вас? Задумайтесь уже сейчас, чтобы обязательно использовать вот эти радостные моменты для достижения летнего счастья. Ну а вообще, представьте себе два человека. К примеру, один неделю отдыхал на дорогом курорте, но почти все время отвечал на рабочее сообщение. Другой же никуда не уезжал, зато каждый вечер гулял в парке, ел мороженое с детьми, катался на велосипеде и встретил несколько потрясающих закатов, а возможно даже и рассветов. И вот как вы думаете, кто потом будет чаще улыбаться, вспоминая это лето? Психологи говорят удивительную вещь. Счастье редко приходит большими порциями. Оно приходит маленькими кусочками. Главное успеть их заметить. Поэтому, друзья, сегодня весь день будем собирать коллекцию летних маленьких радостей. Возможно, после нашего эфира кто-то специально купит себе сочный арбуз с запахом лета, кто-то позвонит друзьям, а кто-то просто выйдет вечером пройтись пешком, погулять, встретить закат. И это уже будет самое настоящее маленькое летнее счастье. Ну а пока продолжаем эфир хорошей музыкой. В этом тоже есть определенная атмосфера лета.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко вручил двум композиторам спецнаграды «Через искусство к миру и взаимопониманию». В Беларуси 17 июля завершается прием документов в ВУЗы на бюджет. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко на открытии международного фестиваля «Славянский базар» в Витебске вручил специальную награду президента «Через искусство к миру и взаимопониманию». Впервые в истории форума этой премии удостоились сразу два деятеля. Одним из лауреатов стал народный артист России Александр Зацепин, отметивший в этом году свое столетие. Его музыка прозвучала в советских кинолентах, в том числе известных комедиях Леонида Гайдая. Второй обладатель нагрудного знака и статуэтки автор гимна «Славянского базара» композитор Леонид Захлебный. Их именные васильки появились на аллее звезд. После торжественного старта, который состоялся вчера вечером, по традиции пройдут Дни союзного государства. Ключевое мероприятие – гала-концерт «Юбилейный календарь союзного государства». На сцену выйдут артисты и коллективы из Беларуси и России. В Беларуси 17 июля завершается подача документов в ВУЗы на бюджет. Доступ в корпуса университетов будет открыт до 18 часов, а комиссии работают до последнего поступающего. Сегодня мониторинг конкурсной ситуации обновляют чаще обычного в 10, 12, 15 и 17 часов. Уже завтра для некоторых профилей начнутся внутренние испытания. Напомним, набор на платную форму обучения продлится по 1 августа. Всего 46 высших учебных заведений страны готовы зачислить в ряды первокурсников около 49 тысяч абитуриентов. В структуре планируемого приема 23,3% составят будущие инженеры, 11,8% – педагоги, 11,2% – медики и 9,4% – аграрии. Продолжаем выпуск. В Барановичах за период с 10 по 16 июля свои первые в жизни документы, свидетельство о рождении получили 21 младенец, 13 мальчиков и 8 девочек. Об этом сообщила заместитель начальника отдела ЗАГС горосполкома Светлана Карпович. Она отметила, второй месяц лета оказался щедрым на двойные подарки. Текущая неделя, как и предыдущая, ознаменована появлением населения.

0: эпидемиологии Екатерина Бондарь. По ее словам, чтобы на улице ребенок не пострадал от перегрева, отдавайте предпочтение удобной легкой одежде в светлых тонах из натуральных материалов, которые позволяют коже дышать. В такую погоду обязателен головной убор, желательно с козырьком для защиты глаз. Чтобы малышу в коляске было комфортно, не нужно накрывать ее фланелевой или муслиновой простыней, что может привести к потенциально опасной температуре внутри, сказала специалист. Она подчеркнула, какой бы ни была причина, малолетнего нельзя оставлять одного в припаркованном автомобиле. Салон за считанные минуты прогревается до 45 и выше градусов. Для хорошего самочувствия и предотвращения теплового удара важен питьевой режим, подытожила Екатерина Бондарь. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 26-28 градусов. Вечером 22-24. Ночью ожидается 15-18 со знаком «плюс».

И снова привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире «Баранович FM». 17 июля на календаре, пятница. Ну и самое время узнать, что же нам скажет гороскоп о сегодняшнем дне, как его провести, какие подсказки. Ловим их от гороскопа. Поехали! Овны. Рабочая неделя почти позади, а значит, пора переключаться с режима «успеть все» на режим «успеть отдохнуть». На выходных звезды советуют больше двигаться, прогулка, велосипед или небольшое путешествие подарят заряд энергии. Ну а почему бы и нет? Действительно, активный отдых – это то, что нам нужно летом. Тельцы. Не откладывайте удовольствие на потом. Купите любимое мороженое, встретьтесь с друзьями или устройте семейный ужин. Иногда лучший отдых – это вкусная еда и хорошие разговоры. Ну и не поспоришь.

действительно. Близнецы. Вас ждут интересные встречи и неожиданные предложения. Если кто-то позовет выбраться за город или просто прогуляться вечером, соглашайтесь. Самые яркие выходные редко начинаются со слов «я все заранее запланировал». Да, и еще раз да. Вот такие спонтанные вылазки чаще всего приносят больше всего эмоций и впечатлений. Поэтому любые вылазки, близнецы, сегодня это для вас. Раки. Посвятите время себе и своим близким. Можно, наконец-то, выспаться, посмотреть любимый фильм или выбраться на природу. Чем меньше суеты, тем лучше будет настроение. Ну да, если кому-то нужен активный, позитивный отдых, такой надвижи, скажем, то у раков совсем другая атмосфера. Лайт, меньше суеты, атмосфера. Ну и это тоже очень даже нужно летом, да, для отдыха. Львы. Ваши выходные обещают быть яркими. Главное, не сидите дома, если душа просит приключений. Даже небольшая поездка или городской фестиваль подарят массу впечатлений. Да, время искать что-то такое интересненькое, яркое и с ароматом приключений всем львам. Девы. Не пытайтесь провести выходные идеально. Иногда лучший план – это отсутствие плана. Позвольте себе немного спонтанности, и лето отблагодарит приятными сюрпризами. Девы, спонтанность на эти выходные. Планируйте спонтанность, скажем так. Весы. Звезды советуют встретиться с людьми, по которым вы успели соскучиться. Хорошая компания, теплые вечеры, душевные разговоры – вот ваш рецепт отличного настроения. Да, отличный рецепт. Главное, не забыть все самые сочные и вкусные ингредиенты. Весы, расписывайте свой рецепт счастья. Скорпионы. Завершайте рабочие дела без спешки. Все, что не успели сегодня, вполне может подождать до понедельника. А вот красивые летние закаты ждать не будут. И это факт. Поэтому закаты, рассветы. Наслаждаемся всей летней красотой. Стрельцы. Ваше главное слово на выходные – поехали! И неважно куда – на дачу, к озеру, в соседний город или просто в парк – новое впечатление – лучший способ зарядиться энергией. Стрельцы, вперед к приключениям! Козероги. Иногда отдых – это тоже важное дело. Позвольте себе выключить рабочий режим хотя бы на пару дней. Мир не остановится, а вот силы обязательно восстановятся. Вот так, да, почти в рифму. Восстановятся козероги. Отдыхайте, релаксируйте и отпустите всю эту рабочую атмосферу. Отдых как перезарядка, чтобы с новыми силами ворваться дальше в рабочие процессы. Водолей. Попробуйте сделать что-нибудь необычное. Новый маршрут прогулки, новое кафе или новый вкус мороженого. Маленькие открытия способны подарить большое настроение. Вот такой секрет радостей для водолеев. Ну и рыбки. Проведите выходные красиво и спокойно. Хорошая книга, музыка, вечерняя прогулка или пикник с близкими помогут почувствовать, что лето действительно в самом разгаре. А ведь лето действительно в самом разгаре. Поэтому, друзья, пусть эти выходные подарят каждому именно то, чего так не хватало на неделе. Кому-то активных приключений, кому-то долгожданного отдыха и остановочки, паузы такой, да? Кому-то маленьких радостей, из которых потом складываются самые теплые летние воспоминания. Ну а мы продолжаем эфир. Конечно же, классная музыка на трек-листе Серябкина «Асфальт».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 26-28 градусов. Вечером 22-24. Ночью ожидается 15-18 со знаком «плюс».

0: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: Привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне. 12.12 на студийных, 17 июля на календаре. И сейчас самое время узнать, чем же интересна сегодняшняя дата. Какие праздники отмечаются сегодня, а праздников немало, и они самые разнообразные. Давайте познакомимся с ними. Итак, ну начинаем с самого важного. День дарения подарков отмечается сегодня. Он появился в начале 2010-х как флешмоб в соцсетях и быстро перерос в добрую традицию. 17 июля люди оставляют сюрпризы в общественных местах, запускают подарочные эстафеты и радуют близких приятными мелочами. Никаких юбилеев, свадеб и... Ну ты же помнишь, какой сегодня день или какой сегодня у нас праздник? Подарок должен быть сегодня просто так, без повода и без ожидания ответного жеста. Ну и главное здесь не цена, а само внимание. Записка с добрым словом, чашка, кофе, любимая книга или сувенир из поездки. Подарок без повода, честнее подарка по расписанию. Его точно выбирали не потому, что так положено или так нужно. Поэтому, друзья, сегодня отличный повод купить какой-то небольшой подарочек или сделать его собственными руками и подарить своим любимым людям. Это как напоминание о том, что лето – это время маленьких радостей и любви друг к другу. Ну а мы двигаемся дальше. Также сегодня отмечается Всемирный день эмодзи. Праздник отмечается с 2014 года, а дату подсказала сама техника. Обратите внимание, на иконке календаря в вашем iOS красуется именно 17 июля. Замечали ли вы такое? Это просто волшебство. Первый эмодзи придумала в Японии в 1999 году Сигетака Курита. И с тех пор графических символов накопилось несколько тысяч. А люди, животные, еда, транспорт и загадочные жесты, о значении которых спорят серьезнее, чем о запятых. Ну и это, пожалуй, единственный праздник, поздравление с которым можно отправить, не набрав ни одной буквы. Если вы еще думаете, поздравлять или не поздравлять, отправьте просто несколько смешных или позитивных эмодзи друзьям. Двигаемся дальше. Еще один удивительный праздник, который наверняка откликнется в каждом сердечке каждого из нас, знаете, с отсылкой к счастливому детству. Сегодня день рождения Диснейленда. 17 июля 1955 года в калифорнийском Анахайме Уолт Дисней открыл первый в мире Диснейленд. Парк, который он придумал, гуляя с дочерьми, мечтая о месте, где счастливы не только дети, но и их родители. Премьера, правда, вышла с приключениями. Стояла жара, свежий асфальт плавился под каблуками, а гостей из-за поддельных билетов пришло в разы больше запланированного. Но с тех пор счастливейшее место на Земле отметило уже 71 день рождения. И, кстати, очереди к Микки Маусу, короче, не стали. Вы думаете, на этом праздники закончились? Но уж нет, есть еще несколько праздников. Например, сегодня отмечается День зеленых глаз. Зеленые глаза самые редкие на планете. Ими может похвастаться всего около 2% населения Земли. А справедливость, кстати, соблюдена. Уже завтра, 18 июля, наступит День голубоглазых. А вот остальным цветам остается терпеливо ждать своей очереди в календаре. Поэтому, если вдруг у вас зеленые глаза, либо у ваших любимых людей, обязательно поздравьте и еще раз загляните в эти красивые бездонные зеленые глаза. Ну и еще один праздник, который нас, все же погружает в тему сегодняшнего эфира «Маленькие радости лета». День укоренившихся традиций отмечается тоже сегодня. Праздник с загадочной биографией, кто и когда его придумал, доподлинно неизвестно. И для дня с таким названием это даже логично. Но это же отличный повод вспомнить собственные ритуалы. Ритуалы вашей семьи или вашей компании. Возможно, это воскресные блины или просто вот, ну, надо посидеть на дорожку. Или же один и тот же фильм под Новый год. А как же бросить монетку куда-то в фонтан, да, чтобы обязательно вернуться? Подумайте о том, какие у вас есть традиции. Улыбнитесь и обязательно исполните, ну, хотя бы несколько из них этим летом. Ну и, конечно же, признайте, что именно сегодня эти традиции становятся чем-то гораздо более, чем просто механическим действием. Вот такие праздники этого дня, друзья. Я думаю, что каждый найдет для себя что-то очень подходящее. Ну а я все же предлагаю вернуться к первому празднику – День дарения подарков. обязательно сегодня подарите любимым людям какой-то маленький подарочек. Возможно, это будет рожок мороженого, а возможно, просто поцелуй. Ну а мы двигаемся дальше. В подарок вам хорошая музыка.

0: Реклама.
1: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейскомп. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
2: Акция «Летняя распродажа» только с 10 по 23 июля. Набор садовый для пикника «Стол и 4 стула» всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Баранович FM. Ну и сегодня мы с вами говорим о маленьких летних радостях. И у меня есть для вас замечательная история о французском художнике Анри Матиссе. Однажды журналист спросил его, что для вас счастье. Все ожидали услышать что-то возвышенное про искусство, признание или же вдохновение. Но Матисс ответил очень просто. Он сказал, что счастье – это утром открыть окно, увидеть солнечный свет, вдохнуть свежий воздух, выпить чашку кофе и иметь возможность снова взять в руки кисть. Знаете, это не мировая слава, не выставки, не даже не деньги, а именно возможность радоваться самым простым вещам. Интересно, что современные ученые полностью с ним согласны. Чем чаще человек замечает небольшие приятные моменты, тем устойчивее становится его настроение. И это не значит, что проблем становится меньше. Просто хорошего в жизни становится заметно больше. Наверное, поэтому лето – лучший учитель маленьких радостей. Оно будто специально напоминает нам, что счастье может пахнуть липой, звучать, как вечерние сверчки, хрустеть свежим огурцом с грядки, или прятаться с первой сладкой черешней. Так что сегодня, друзья, попробуйте сделать то, что наверняка одобрил бы Матисс. Найдите хотя бы одну маленькую радость, остановитесь на несколько секунд и скажите себе: «Как же хорошо! Вот прямо сейчас, здесь и сейчас!» И иногда именно такие мгновения становятся самыми ценными.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Президент Беларуси вручил главную награду 24-го международного детского музыкального конкурса «Витебск» белорусские Елизавете Цуприк. Брестская область расширяет сотрудничество с МИДЕА. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко на открытии Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске вручил главную награду 24-го Международного детского музыкального конкурса «Витебск» белорусские Елизавете Цуприк. Девушка набрала максимальное количество баллов по результатам двух дней. Елизавета исполнила композицию из мультфильма «Волшебник страны Оз» и специально для нее написанную композитором Валерием Шматом песню «Мой дом» в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга. Юная солистка впечатлила членов жюри мощным вокалом. Индонезия с июля 2026 года ввела 30-дневный безвизовый режим въезда для граждан Беларуси, владельцев общегражданских паспортов, путешествующих с туристическими целями. Ранее белорусы были обязаны оформлять визу по прибытии. Со своей стороны, республика последовательно проводит политику открытости. Безвизовый порядок въезда для граждан Индонезии был установлен еще в 2017-м. И в настоящий момент индонезийские граждане также могут находиться на территории Беларуси без виз до 30 дней. Решение Джакарты – это практический шаг по реализации внешнеполитического курса главы белорусского государства, направленного на укрепление двусторонних отношений, расширение гуманитарных, деловых и туристических контактов.

Нынешнее лето продолжит радовать жителей республики теплом. Уже в ближайшие выходные столбик термометра в некоторых регионах страны поднимется до отметки почти плюс 30. Реки и озера, которых в Беларуси более 20 тысяч, стали популярными местами отдыха. Но именно здесь происходят трагедии с гибелью людей. С начала года в республике на водоемах погибло более 100 человек. Практически такое же количество удалось спасти. В Брестской области наблюдается снижение количества несчастных случаев на воде на 35%, рассказал председатель Барановичской городской организации «Освод» Андрей Некрылов. В городе не зафиксировано ни одного факта. Чтобы отдых приносил радость, необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. Купаться только в специально отведенных местах. На рыбалке избегать охранных зон линий электропередач. Не употреблять спиртные напитки.

0: до 3000 человек. Немало желающих искупаться и в будни. Спасатели в горячий сезон работают в режиме 24/7. При этом важно, чтобы и сами люди были ответственными, подчеркнул Андрей Некрылов. Дети должны постоянно находиться в поле зрения взрослых. Даже если ребенок умеет плавать, нельзя терять его из виду ни на секунду. К новостям компании. Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 8-0-163-59-95-24. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 26-28 градусов. Вечером 22-24. Ночью ожидается 15-18 со знаком «плюс».

остаемся на одной волне вместе с Баранович ФМ. Сегодня мы с вами, друзья, говорим о маленьких летних радостях. Ну а вообще, что же нам приносит радость? Есть, кстати, интересный факт. Психологи уже много лет изучают вопрос, что делает человека счастливее – крупные события или небольшие ежедневные удовольствия. И знаете, к какому выводу они пришли? Большинство людей гораздо чаще испытывают чувство счастья именно благодаря маленьким радостям. Получили зарплату? Приятно. Купили новый телефон? Отлично. Но уже через несколько недель мы привыкаем к покупке. Ученые даже придумали для этого термин «гедонистическая адаптация». Проще говоря, человек очень быстро перестает замечать то, что недавно казалось ему невероятно счастливым или радостным. А вот чашка любимого кофе утром, или запах дождя после жаркого дня, или неожиданная встреча со старым другом, или же даже сообщение от человека, которого давно не слышали, вот именно такие моменты продолжают радовать снова и снова. Если есть даже правило, которое психологи советуют попробовать каждому. Каждый вечер вспоминать три хорошие вещи, которые произошли за день. Не глобальные, не судьбоносные, а совсем маленькие, но радостные. Ну, например, кто-то придержал дверь, или ребенок неожиданно обнял, или удалось купить самую сладкую черешню, или же автобус приехал вовремя, вот прям вы пришли, автобус приехал, или же вечером подул прохладный ветер, и вот всю жару сдул с нас. Да, вот именно такие мелочи. Наш мозг постепенно начинает Подумайте, какая маленькая радость уже случилась с вами сегодня. Ну а вечером составьте список из трех маленьких радостей. Вот так вот неделю, вторую, третью, и за лето мы уже адаптируемся к тому, что к осени подойдем во вполне радостном состоянии, настроении. И даже осенью будем заряжаться радостью из таких маленьких-маленьких приятностей. Ну а мы продолжаем эфир, включаем музыку, поехали! Поехали!

0: Реклама.
1: Во-во-во, Иголенька, полегче.
2: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
1: От цены в шоке даже продавцы.
3: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
4: Барановичи ФМ.
5: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

на одной волне вместе с Барановичи ФМ и говорим о маленьких летних радостях сегодня. Если попросить белорусов назвать самые простые летние радости, то получится очень уютный список. И знаете что? Многие ответы повторяются из года в год. Вот только представьте, поехать на озеро, даже если купаться не хочется, просто посидеть у воды. Или же съесть первый арбуз сезона и потом долго спорить, сладкий он был, или же можно было выбрать получше. А еще можно пройтись вечером по парку, когда жара уже спала, и город будто начинает жить второй раз за день. А еще сорвать яблоко прямо с дерева на даче и так сочно его откусить с хрустом этим. Хрусь! Представили? А еще устроить шашлыки всей семьей, послушать сверчков, поймать первый теплый летний дождь. Но есть и еще одна удивительная особенность белорусского лета. Оно очень музыкальное. Да, замечали ли вы все эти звуки, которые наполняют наше лето? Летом почти в каждом дворе слышно, как дети играют в мяч и смеются. Кто-то косит траву, вот эти самые жужжащие звуки. Где-то проезжает велосипед и звенит колокольчиком. А на дачах стрекочут кузнечики и ближе к вечеру начинают петь птицы. И знаете, именно эти звуки потом становятся настоящей машиной времени. Стоит услышать их зимой или осенью, и сразу вспоминается тот самый день, тот самый июль с его теплом и радостью. Может быть, именно поэтому говорят, счастье живет совсем рядом. Нужно лишь его замечать. Ну что, друзья, если вы уже замечаете радость в мелочах, пишите нам, что же это для вас. Короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. С удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире. Ну и давайте наполняться радостью в каждом моменте этого лета. Продолжаем наполняться радостью. Риана на трек-листе «Te amo».

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 26-28 градусов. Вечером 22-24. Ночью ожидается 15-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Барановичи FM.
4: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: Привет-привет всем! Баранович FM в эфире на часах 13:10. И сейчас я предлагаю нам с вами провести небольшой летний эксперимент. Я буду называть простые вещи, а вы поднимите вверх одну ладошку с открытыми пальцами. И если это было уже в вашей летней жизни, загибайте пальцы. Если хотя бы 5 пальцев будут загнуты у вас, значит лето проходит абсолютно правильно. Ну что ж, поехали! Итак, первое. Увидеть красивый закат. Видели ли вы в этом году красивый закат, а возможно рассвет? Даже специально это тоже засчитывается. Если да, загибаем первый палец. Пройтись босиком по траве. Возможно, даже не просто по траве, по песку, по земле. Ну, почувствовать землю, да, почувствовать лето своими ногами. Удалось ли вам в этом году? Посидеть вечером на лавочке без телефона, просто созерцая все вокруг и наслаждаясь атмосферой. Пустить мыльные пузыри, да, взрослым тоже можно и даже нужно погрузиться в атмосферу такого детского ребячества. Если это было, загибаем палец. Купить любимое мороженое просто так, не без планов, да, не запланировано. Шел вот мимо магазина и решил, ах, вот хочу мороженое, и купил. Покормить уток или просто понаблюдать за ними, да, возле водоема. Услышать запах свежескошенной травы. Да, все мы часто слышим тот самый звук, когда трава косится, но вот ощущение этого запаха, ловили ли вы это на себе уже в этом сезоне? Найти тень в самый жаркий день. Ох, ну вот это абсолютно божественно, можно сказать, но еще более божественно найти водоем, куда можно нырнуть в жаркий день. Если это у вас было, еще один пальчик загибаем. Пить чай на балконе или во дворе поздним вечером. Ну а теперь еще несколько неожиданных пунктов, которые тоже рекомендуют психологи. Сделать кому-нибудь маленький комплимент или даже подарок. Если у вас этого еще не случилось, то напоминаю, сегодня день дарения подарков. Самое время это сделать. Улыбнуться незнакомцу, но только так, аккуратненько, да, чтобы незнакомец не подумал ничего плохого. Позвонить тому, с кем давно не разговаривали, и поболтать по душам. Или же оставить телефон дома хотя бы на 20 минут и отправиться на прогулку с любимыми людьми, чтобы не просто идти, заглядывая в телефон, а общаться, болтать и наслаждаться летом. Но знаете, что объединяет вот все эти идеи? Надеюсь, что у многих из вас все 5 пальцев, а даже, возможно, и больше, может, и вторая рука уже подключилась, были загнуты. Но что объединяет все эти идеи? Они почти ничего не стоят. Но именно они чаще всего становятся теми самыми теплыми воспоминаниями. Потому что счастливую жизнь мы проживаем не в праздники и особые дни. Мы проживаем ее между понедельником и вторником, между дорогой домой и вечерним чаем, между обычными разговорами и неожиданным смехом. И именно это лето потом становится самым любимым.

0: Барановичи FM.
1: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи ФМ. 17 июля на календаре. О праздниках сегодняшнего дня мы уже говорили. Но что скажет народный календарь, тоже интересно знать. И сейчас мы это узнаем. В народном календаре этот день прозвали «наливой». В середине июля наливаются озимые и подрастает овес. Озими в наливах дошли, а батюшка овес до половины дорос, приговаривали в полях. На наливу ели овсяную кашу и все, что содержит овес. Это было на удачу. Так что, друзья, если вы сегодня позавтракали овсянкой, вы вовсе не человек на правильном питании, а хранитель древней традиции. Кстати, традиции в сегодняшнем дне тоже есть. Помним же, да, об этом. Мы уже говорили, сегодня отмечается День сохранения традиций. А еще в этот день собирали лесные ягоды и варили варенье. Считалось, что ягоды, собранные 17 июля, особенно полезны. Из народных примет этого дня – дождь к доброму урожаю. Ну, дождя вроде не намечается, но на урожай мы все же рассчитываем. Высокая облачность – к теплу в ближайшие дни. Листья на деревьях начали желтеть, осень будет ранней. В лесу много ягод, зима будет суровой. Ну и каков день налива, таков и калинник, то есть 11 августа. Ну что ж, хочется верить, что действительно до 11 августа сохранится вот такая теплая, приятная летняя погода. Такую погоду мы любим, не изнуряющая жара, но и не дожди. Вот то самое лето, которого мы так хотели. Поэтому, друзья, улыбаемся этому лету, улыбаемся своему настроению, теплу. И в том же духе продолжаем. Все же, да, середина лета уже на дворе. Поэтому радуемся тому, что это с нами происходит.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 13:30. И сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске всегда был больше, чем культурное событие. Об этом Александр Лукашенко заявил на церемонии торжественного открытия юбилейного фестиваля. В этом году исполнилось 35 лет. Для праздничной традиции это только начало. Для жителей города и гостей, организаторов, творческой команды, артистов, ремесленников – это целая эпоха, сказал глава государства. Это история не только суверенной Беларуси, но и всего мира. Президент напомнил, что идея родилась в то время, когда мир менялся. Было много серьезных нерешенных вопросов – политических, экономических, социальных, но мероприятие было нужно людям. В 2000-м Васильковый фест поставил рекорд, собрав представителей абсолютно всех славянских народов. За время проведения в нем приняли участие представители 85 стран, а это почти полмира. Обращаясь к зрителям, артистам и организаторам, Александр Лукашенко подчеркнул, что без них не было бы этого праздника. Белорусский лидер объявил 35-й международный фестиваль искусств открытым и по традиции вручил заслуженные награды деятелям культуры. Брестская область расширяет сотрудничество с МИДЭА. Глава первого региона Петр Пархомчик провел переговоры с генеральным директором открытого акционерного общества «Н-Холдинг», крупного белорусского многопрофильного предприятия, которое специализируется на разработке и производстве бытовой промышленной электроники, проектировании и инвестициях, Юрием Предко. В повестке детальный разбор итогов работы МИДЭА за первые 6 месяцев 2026 года. Рассмотрение вопросов о размещении локальных производств на территории Брещины. Также стороны обсудили перспективы развития Давид-Городокского электромеханического завода и Брестского электролампового завода. Продолжаем выпуск. В Беларуси 17 июля завершается подача документов в вузы на бюджет. Доступ в корпуса университетов будет открыт до 18 часов, а комиссии работают до последнего поступающего. Сегодня мониторинг конкурсной ситуации обновляют чаще обычного – в 10, 12, 15 и 17 часов. Уже завтра для некоторых профилей начнутся внутренние испытания. Напомним, набор на платную форму обучения продлится по 1 августа. Всего в 46 высших учебных заведениях страны готовы зачислить в ряды первокурсников около 49 тысяч абитуриентов. В структуре планируемого приема 23,3% составят будущие инженеры, 11,8% – педагоги, 11,2% – медики и 9,4% – аграрии. Просто, удобно, не выходя из дома. В Барановичах за первое полугодие более 80 родителей поставили ребенка на очередь в детский сад через единый портал электронных услуг «Е-послуга». Об этом сообщил начальник службы «Одно окно» горосполкома Михаил Шляков. По его словам, такая опция востребована среди местных жителей. Количество желающих получить направление без дополнительных бумаг и очередей неизменно растет. На данный момент на сервисе «Е-послуга» реализован 898 позиций. До конца года появится новая административная процедура – регистрация домашних животных в дистанционном формате. К новостям компании. Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 80-163-59-95-24. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.
1: В пятницу очень солнечно, комфортно и сухо. Но уже в субботу ситуация в атмосфере начнет постепенно меняться. Территория Беларуси вновь окажется во власти циклона, который несет неустойчивую погоду. Сперва ненастье охватит западные районы.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. 13.44 на студийных. Говорим мы сегодня о маленьких летних радостях. И вот сейчас я хочу рассказать вам одну интересную историю. Она произошла много лет назад с известным американским писателем Куртом Воннегутом. Однажды он отдыхал с друзьями. Ну, обычный летний день. Они сидели во дворе, разговаривали, смеялись, ели виноград, наслаждались теплым вечером. И вдруг Воннегут заметил, что один из друзей на мгновение замолчал. Он посмотрел вокруг, на солнце, на деревья, на людей рядом, и сказал всего одну фразу: «Если это не счастье, то я не знаю, что такое счастье». Потом разговор продолжился, все забыли об этих словах, но именно Воннегут признался, что эта фраза осталась с ним на всю его жизнь. Позже он говорил, что его друг обладал удивительной способностью. Он умел не ждать счастья когда-нибудь потом, не после отпуска, не после покупки новой машины, не после повышения зарплаты. Он умел остановиться вот прямо посреди самого обычного дня и сказать себе: «Вот оно, сейчас мне хорошо». И знаете, психологи сегодня говорят примерно о том же. Наш мозг очень быстро привыкает к хорошему. Мы постоянно спешим к следующей цели, забывая замечать то, что уже вот сейчас происходит. А ведь счастье редко приходит с фанфарами. Оно чаще выглядит как чашка кофе на балконе, как теплый вечер в открытое, или ветер вечером в открытое окно, как разговор с друзьями, или же вечер, когда никуда не нужно торопиться. Поэтому предлагаю прямо сейчас сделать маленькую паузу, посмотрите вокруг и мысленно спросите себя: а что хорошего происходит со мной именно сейчас? Не вчера, не завтра, не через час, не два часа назад, а вот прямо сейчас. Уловите те самые маленькие, малюсенькие радости жизни и насладитесь ими по полной.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Баранижскому районному ЖКХ требуются рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, истопник, машинист экскаватора, тракторист. Телефон 63-89-36.
3: Баранович ФМ.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.

Ну что ж, друзья, приближаемся к 2 часам дня, и это значит, что время дневного эфира завершается. Приходит время нам с вами прощаться, но сегодня весь день мы говорили о том, что счастье редко приходит громко. Оно не всегда сопровождается салютами, дорогими подарками или билетами на другой конец света. Иногда оно выглядит очень просто. Любимый человек написал сообщение «Как ты?» Просто два слова, а ты уже становишься чуточку счастливее. Или ребенок нарисовал смешную картинку. А, возможно, на кассе неожиданно оказалась очередь всего из одного человека. Ну, счастье, счастье, конечно же. Или же, как пример, сегодня пятница, а впереди 2 летних выходных. И это ли не счастье? Счастье. Ученые говорят, что у счастливых людей есть одна общая привычка. Они умеют замечать хорошее. Не потому, что у них нет проблем, а потому, что они сознательно не проходят мимо приятных моментов. Поэтому сегодня обязательно задайте себе очень простой вопрос. Что сегодня уже сделало мой день лучше? Нажмите на невидимую кнопку «Сохранить в памяти этот момент». И помните, что для хорошего настроения совсем не обязательно ждать большого праздника. Иногда достаточно заметить несколько небольших радостей в обычном дне. На одной волне с вами сегодня была Лерика Черненко. И до встречи в понедельник на 100.0 FM.

0: Баранович ФМ.
1: Я спустя

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 26-28 градусов. Вечером 22-24. Ночью ожидается 15-18 со знаком «плюс».

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Барановичи FM.
3: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Барановичи ФМ.
3: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 14:30, в студии Екатерина Ярмолик. Добрый день. В Беларуси начало действовать единое окно по внешнеэкономическим вопросам бизнеса. Агрогородок «Жемчужный» в Барановичском районе готовится к областным дожинкам. Об этом и другом подробнее. В Беларуси начал действовать механизм взаимодействия с субъектами хозяйствования по принципу единого окна для решения проблемных вопросов внешнеэкономической деятельности, сообщает Белта. Оператором определен Национальный центр поддержки экспорта. Речь о случаях, когда предприятия сталкиваются с ограничением доступа продукции на рынки других стран, введением новых требований к маркировке и сертификации и лицензированию, административным, техническим или иным барьерам, отметил директор Национального центра поддержки экспорта Николай Борисевич. Такой подход позволяет не только содействовать решению конкретных вопросов, но и формировать системное предложение по устранению преград, подчеркнул Николай Борисевич. Объявлен конкурс на соискание премии СНГ 2027 года за достижения в области качества продукции и услуг, сообщили в пресс-службе Госстандарта. Мероприятие проводится с целью стимулирования экспорта, внедрения инновационных технологий и методов эффективного менеджмента в организации государств-содружества. Он организуется один раз в два года. Претендентами на получение награды могут быть организации, которые вышли в финал на первом национальном этапе, имеющие подтверждение качества своих позиций не менее 2 лет, предшествующих конкурсу, а также поставляющие свои товары как минимум в одно государство СНГ. Продолжаем выпуск. Агрогородок «Жемчужный» в Барановичском районе станет столицей областного фестиваля-ярмарки «Дожинки-2026», который пройдет 5 сентября. Активная подготовка к празднику началась практически с января 2026-го. Ведется ремонт местного дома культуры, амбулатории, учреждений образования. Идет реконструкция футбольного стадиона. Внимание также дорогам, дворам, пешеходным зонам, обновлению многоквартирных домов. Добавили и креативные решения. 4-этажное здание по улице Парковой, 5, украсил живописный мурал с изображением хлебороба, сообщает телеграм-канал Барановичского районного ЖКХ. Благодаря таланту художников обычная стена заиграла новыми красками и уже стала популярной фотозоной. В настоящее время дан старт новому арт-проекту. На этот раз образом станет женщина-труженица села. Символ стойкости, тепла и созидания украсит один из жилых домов по улице Центральной. Республиканский проект ЖКХ и «Белая Русь» вместе, успешно стартовавший в начале лета, продолжает свой марафон заботы и благоустройства в регионах Беларуси, доказывая, что уют во всех дворах создается общими силами и реальными делами. Подарить новую жизнь детским площадкам – цель проведенной в Барановичах акции, которой приняли активное участие представители жилищно-коммунальной службы и общественного объединения «Белая Русь». Активисты взялись за кисти и покрасили игровое оборудование и скамейки. Сооружения таким образом приобрели не только эстетичный вид, но и получили дополнительную защиту от повреждений. Это не разовое мероприятие. Работа по благоустройству будет продолжена в осенний период. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале «Далее о погоде».
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 1,3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 25-27 градусов. Вечером 21-23, ночью ожидается 17-19 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Готовы к подаркам? Удачник дарит! С 1 по 31 июля покупайте газонокосилку Райоби за 499 рублей и получаете триммер в подарок! Ждем вас по адресу улица Ленина, 24/3. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33-284-66-66. С Удачником косить вдвойне выгодно!
2: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 1,3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 25-27 градусов. Вечером 21-23, ночью ожидается 17-19 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ. Радио нашего города.
1: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 15:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. На 35-м международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске 17 и 18 июля проходят Дни молодежи. Вейпы опаснее сигарет. Медики Барановичей о вреде пагубной привычки. Об этом и другом подробнее. Проблемных вопросов с трудоустройством и проживанием мигрантов из Узбекистана в Беларуси нет. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова во время рабочей поездки в Витебскую область, посетила Новополоцкий региональный комплекс по обращению с ТКО, где трудятся граждане из солнечной страны. Жители дружественного государства прибыли по договоренности между лидерами двух стран Александром Лукашенко и Шавкатом Мирзиёевым. Трудоустроили более 200 человек. Наталья Качанова отметила, что люди должны понимать, для того, чтобы заработать деньги, нужно стараться. Ментально народы схожи и выстроились великолепные отношения. На 35-м международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске 17 и 18 июля проходят Дни молодежи. Об этом сообщил первый секретарь Центрального комитета БРСМ Владимир Павловский. Они объединяют творческих, талантливых, креативных юношей и девушек из всех регионов Беларуси, а также гостей и жителей столицы Василькового феста. Ключевые мероприятия связаны единой темой – энергия молодых, энергия будущего. Она символизирует динамику, инициативность, созидательный потенциал будущего поколения. Традиционно намечена диалоговая площадка «Время молодежи Содружества» в программе «Семейные марафоны», «Патриотические инициативы», инициативы, интерактивный квест «Витебск молодежный», сплавы на сабвордах, выступления кавер-бенда и диджей-сет. С 2004-го Дни молодежи на фестивале искусств объединили сотни тысяч юношей и девушек. Продолжаем выпуск. Время закладки продовольственной безопасности страны. Аграрии в нынешнюю кампанию рассчитывают заложить в закрома не менее 11 миллионов тонн зерна и в обязательном порядке обеспечить сохранность, переработку и продажу продукции. Используют каждый погожий день. В 2026-м это звучит особенно актуально на фоне затяжных дождей. Труженики Барановичского района активно включились в работу и уже завершили первый этап жатвы – уборку озимого ячменя. Важно не только собрать, но и качественно доработать поступающий с полей урожай. На помощь хлеборобам приходят зерносушильные агрегаты. Новым комплексом нынешнюю жатву обзаведутся в агрокомбинате «Мир». Объект готов на 97%. Начинаются пусконаладочные работы. Площадь зерновых культур в хозяйстве составляет свыше 6 тысяч гектаров. Валовой сбор озимого ячменя порядка 32 тысяч. Показатель выше прошлогоднего. Вейпы опаснее сигарет. Истина, которую необходимо донести тем, кто пристрастился к вредной привычке. В Беларуси прикладывают максимум усилий, чтобы обезопасить от пагубного дела подрастающего поколения. В нашей стране на официальном уровне запретили продавать электронные сигареты подросткам. Пока молодые люди считают вейпы безобидной игрушкой, эксперты бьют тревогу. В состав жидкости, кроме официально обозначенных никотин, ароматизаторы, пропилен, гликоль и глицин, входят до 2000 компонентов, часть из которых смертельно опасная, способная, например, быстро разрушить печень. За привлекательной оболочкой скрываются серьезные риски для здоровья, рассказала заведующая педиатрическим отделением номер 6 Барановичской городской поликлиники Лариса Кислач.
2: Яркий дизайн, разнообразие вкусов, агрессивный маркетинг сделали вейп популярными среди молодежи. Однако за привлекательной оболочкой скрываются серьезные риски для здоровья. Используемые жидкости в вейпах не так уж безобидны. Основной компонент – это никотин. Вызывает сильную зависимость. Причем у подростков она формируется гораздо быстрее, чем у взрослых. Многие вейпы содержат диацетил. Это опасное вещество, способное вызвать попкорновую болезнь легких. Плюс тяжелое металлы, которые образуются при нагревании прибора. Особенно негативно сказывается парение на нервной системе подростков. У них появляется чувство тревожности, снижается скорость реакции, происходит нарушение социализации, усвоение новой информации. Соответственно, хуже запоминают материал в школе, хуже учатся. И последнее, устройство может взорваться, травмировать пользователя. Поэтому призываю, берегите свое здоровье.
1: С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, осадки маловероятные. Ветер переменных направлений от 3 до 5 метров в секунду, порывы до 10-12. Температура воздуха утром 15-18 градусов, в течение дня 25-29 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон 450957.
2: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений от 3 до 5 метров в секунду, порывы до 10-12. Температура воздуха утром 15-18 градусов, в течение дня 25-29 со знаком «плюс».

0: Реклама. Donor Room знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Donor Room на Ленина 49. А еще Donor Room на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
0: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 16:30, в студии Катерина Ярмолик. Здравствуйте. Стали известны обладатели премии детского музыкального конкурса «Витебск». Хозяйство Барановичского района завершили уборку озимого ячменя. Об этом и другом подробнее. Зажглись юные звездочки, стали известны лидеры детского музыкального конкурса «Витебск». Напомним, гран-при получила брещанка Елизавета Цуприк, которая набрала максимальное количество баллов по результатам двух концертных дней. Первая премия досталась исполнительнице из Румынии, вторая – представительницам Казахстана и Израиля, третья – молодым талантам из России и Болгарии. В эти выходные зрителей ждет новая яркая премьера – 35-й международный конкурс исполнителей эстрадной песни. Нашу страну на нем представит выпускница и преподаватель Белорусского государственного университета культуры и искусств Елена Кузнецова. Бесперебойная работа многотонных машин. Жатва в Барановичском районе в самом разгаре. Текущая неделя подарила комфортную сухую погоду, что позволило хозяйствам завершить уборку озимого ячменя, сообщила заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Татьяна Савось. По ее словам, намолот составил 25 500 тонн. Это плюс 5 тысяч тонн к 2025-му. Ранняя зерновая культура сезона в закромах с достойной урожайностью 60,5 центнера с гектара, что на 7 центнеров больше, чем в прошлом году. Лучший результат продемонстрировали три предприятия – Крошин, Столовичи Агро и птицефабрика «Дружба». Далее на очереди РАПС. Впереди теплые выходные, в связи с чем Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает о соблюдении правил безопасного поведения у воды. По оперативным данным, с начала купального сезона на водоемах страны утонуло более 70 человек. В их числе не только взрослые, но и дети. Об этом проинформировала главный специалист Центра взаимодействия с общественностью и СМИ МЧС Наталья Наумова.
2: Основными причинами несчастных случаев на воде по-прежнему остаются купание в состоянии алкогольного опьянения, купание в запрещенных местах, а также отсутствие контроля со стороны взрослых за поведением детей у воды. Уважаемые граждане, купайтесь только в специально оборудованных и отведенных для этого местах. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра. Не устраивайте игры на воде и не подавайте ложных сигналов бедствия. Ни в коем случае не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения и не ныряйте с мостов, пристани и других мест. Берегите себя и помните телефоны МЧС 101 и 112.
1: Продолжаем выпуск. Свадебный сезон в Барановичах набирает обороты. Сегодня в городе прозвучал юбилейный марш Мендельсона. Заключен 400-й брак с начала года. Об этом сообщила заместитель начальника отдела ЗАГС горосполкома Светлана Карпович. Не менее насыщенным на торжественной церемонии будет завтрашний день, 7 регистраций. Однако настоящий ажиотаж случится 8 августа. Магическое сочетание цифр уже собрало 14 заявлений от будущих молодоженов. Это неудивительно, ведь перевернутая восьмерка не просто число, а знак бесконечности. Идеальный символ для тех, кто планирует прожить вместе всю жизнь. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений от 3 до 5 метров в секунду, порывы до 10-12. Температура воздуха утром 15-18 градусов, в течение дня 25-29 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
5: Милиция напоминает: если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений от 3 до 5 метров в секунду, порывы до 10-12. Температура воздуха утром 15-18 градусов, в течение дня 25-29 со знаком «плюс».

Добрый день, мы снова выходим на исходное. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы можем размеренно и спокойно провести смс-викторину, разыграть вкусный подарок, ну а также немного поговорим про футбол и музыку из грядущей субботней подборки нашей песни. Но прежде давайте освежим в памяти на календарной странице 17 июля, пятница, поэтому пожелаю вам хорошего вечера и настроения. Следующие два часа времени делимся свежей информацией, музыкой, стараемся держать себя в тонусе, ну и готовимся перейти в игровую рубрику «Brainstorm».

0: Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
3: Более 4000 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
3: на сайте бутикавто.бай.
4: Баранижскому районному ЖКХ требуется начальник участка, рабочий зеленого строительства, кровельщик, водитель автомобиля, слесарь аварийно-восстановительных работ, электрогазосварщик, тракторист, прессовщик вторичного сырья. Телефон 63-89-36.
5: Акция «Летняя распродажа» только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
8: Телефон рекламной службы 60-36-36.
9: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
7: Слушай свое на «Баранович ФМ».

0: Время игровой викторины. Желающим принять участие на кону сегодня вкусная шаурма от кафе «Донор Рум». Самая правильная еда – это мясо и овощи. В «Донор Рум» нашли правильный способ, как накормить вас вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи и тонкий лаваш – это залог энергии на весь день. «Донор Рум» возле строительного магазина «Билд» по адресу улицы Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет БССР, 88. Скачайте приложение «Донор Рум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-4615. 548-4615.
1: Брейнсторм.
0: Нехитрые правила мозгового штурма. Я задаю вопрос, предлагаю три варианта ответа под порядковыми номерами 1, 2, 3. Если вы догадались, о чем идет речь, то сбрасывайте смс на короткий номер 9946 с тем вариантом ответа, который вам кажется единственно верным, и, возможно, шаурма достанется именно вам. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 17 июля в 1902 году, американский инженер Уиллис Кэрриер предложил проект устройства, без которого практически невозможно перенести жару. Как вы думаете, что бы это могло быть? Вариант первый – вентилятор, вариант второй – кондиционер, и вариант третий – холодильник. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 17 июля в 1902 году, американский инженер Уиллис Кэрриер предложил проект устройства, без которого практически невозможно перенести жару. О каком устройстве идет речь? Вариант первый – вентилятор, вариант второй – кондиционер, и вариант третий – холодильник. Предлагаю довериться интуиции, просто наугад выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Альтернативное кафе «Манго». Бабл-ти, гонконгские вафли, спринг-роллы. Оазис японской культуры и аниме прямо в Барановичах. Уютные лаунж-зоны для спокойного отдыха в самом центре города. Ждем вас на Ленина 10. Ежедневно с 10 до 22 часов. Назови промокод «Манго» и при заказе получи лимонад в подарок.
2: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Мы интересовались, как называется известное изобретение американского инженера Уиллиса Кэрриера, которое он представил в качестве опытного образца именно в этот день, 17 июля 1902 года. Это кондиционер, как многие из вас догадались. В 1901 году Кэрриер получил степень магистра инженерных наук и устроился в компанию Buffalo Forge, в которой в только что созданный отдел экспериментальной инженерии. Ему поручили разработку нагревательных систем для сушки лесопиломатериалов и кофе. Системы были разработаны в кратчайший срок. Buffalo Forge заработала на них $40,000 и потратила часть этих денег на финансирование дальнейших разработок Кэрриера. И вот 17 июля 1902 года Кэрриер спроектировал для бруклинской типографии первый в мире кондиционер воздуха, агрегат, позволяющий контролировать влажность и температуру воздуха. Патент на кондиционер он получил только 2 января 1906 года. Интересный факт: первый домашний кондиционер конструкции Кэрриера был установлен в 1914 году в Миннеаполисе. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 6146. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как забрать свой подарок, и отдельно благодарим кафе «Дон Рум» за партнерство. Напомню, адреса возле строительного магазина «Билд», улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение «Дон Рум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-46-15, 548-46-15.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30. Студия Катерина Ярмолик. Здравствуйте. Витебск продолжает жить в фестивальном ритме. На Славянском базаре стартуют Дни союзного государства. В Барановичах откроется набор на востребованную специальность «Сестринское дело». Об этом и другом подробнее. Министр лесного хозяйства Александр Кулик на полях международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию создания органа управления лесным хозяйством Беларуси, рассказал о том, какой опыт отечественных специалистов интересен зарубежным коллегам. Для зеленых массивов границ нет. К мероприятию присоединились около 10 российских регионов и узбекские гости. Вызовы, климатические изменения, болезни, вредители одинаковы для разных стран. Основное направление, которое изучают зарубежные специалисты, это питомниководство и лесовосстановление. Интерес вызывает глубокая переработка древесины, например, производство пеллет, резюмировал глава отрасли. Витебск продолжает жить в фестивальном ритме. Сегодня, 17 июля, на Славянском базаре стартует Дни союзного государства. Ключевым событием станет гала-концерт «Юбилейный календарь союзного государства». На сцену выйдут артисты и коллективы из Беларуси и России. Программа построена вокруг знаковых исторических дат. 85-летия с начала Великой Отечественной войны, 65-летия полета Юрия Гагарина, 90-летия союзмультфильма и векового юбилея отечественного кино. Радовать зрителей будут Анатолий Ермоленко и Александр Олешко, государственный камерный хор Татарстана. Это не просто марафон искусства, а манифест дружбы народов, который звучит на все лады вопреки любым барьерам. Продолжаем выпуск. В Беларуси 18 июля в колледжах стартует прием документов на уровень среднего специального образования. Кампания начнется, когда завершится бюджетный модуль в вузах. В этом году в СУЗы планируется принять порядка 39 тысяч человек. Основные направления подготовки остаются востребованными для экономики страны. Среди них инженерно-технические, педагогические, медицинские и аграрные специальности. Для творческих, спортивных, а также некоторых профильных и медицинских направлений намечены вступительные испытания. Распахнут двери учреждения Барановичского региона. Так будущих артистов и преподавателей школ искусств ждут в музыкальном колледже, модельеров и технологов в колледже легкой промышленности. В этом году в городе возобновляют набор на востребованную специальность «Сестринское дело». Обучение будет организовано на базе местного центра дополнительного образования взрослых. Сейчас там проходят курсы повышения квалификации и переподготовки специалистов среднего звена. Набор будет проходить после 11 классов. Открытие нового направления продиктовано временем. Подготовка квалифицированных кадров и обеспечение медучреждений в регионах – задача стратегическая. Чем больше профессионалов, тем доступнее и качественнее медицинская помощь для каждого белоруса. У жителей Барановичского региона снова появится возможность обсудить волнующие вопросы с представителями власти. Прямые телефонные линии заработают в исполкомах страны в субботу, 18 июля. С 9 утра до полудня граждане могут обратиться с актуальными вопросами, высказать предложения, как сделать родной край еще более комфортным и благоустроенным. Барановичан выслушает управляющие делами горосполкома Татьяна Чилик. Звонить по телефону 650345. Сельчане смогут пообщаться с главой района. Обратиться к председателю райисполкома Роману Жуку будет возможность по номеру 680680. К новостям компании. Производственный филиал УАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 80-163-59-95-23. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: В субботу, начиная с западных районов, ситуация в атмосфере начнет постепенно меняться. территория страны вновь окажется во власти активных ненастных атмосферных фронтов. Они принесут более неустойчивую и ненастную погоду. По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений от 3 до 5 метров в секунду, порывы до 10-12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня 25-29 со знаком плюс.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон 450957.
2: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 31 июля.

0: 33 284 66 66. В Удачнике техника, которая работает на результат.
1: Телефон рекламной службы 60 36 36.
2: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

На следующий час программы мы не планируем ничего разыгрывать. Вместо этого предлагаю задержаться на нашей волне, чтобы узнать свежие футбольные новости, но и чуть более предметно поговорить про грядущий субботний выпуск программы «Наши песни», где мы обычно выбираем наиболее интересные инди-релизы последней недели. Однако сегодня сделаем небольшое исключение из правил. Отдельно представим совершенно забытый шотландский проект под названием «Cinematics». Так что не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятные. Ветер переменных направлений от 3 до 5 метров в секунду. Порывы до 10-12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня 25-29 со знаком плюс.

Возвращаемся в студию после небольшой музыкальной паузы. Все еще пятница. Размеренно продолжается программа «Еще не вечер», где мы стараемся радовать слушателей музыкой, рубриками и приятными вкусными поощрениями. В этом часе мы планируем прочесть свежие футбольные новости, но и немного расскажем про грядущий субботний выпуск проекта «Наши песни». Но сначала напомню вам о том, что сегодня 17 июля на календарной странице DJ Tiësto открыл новый музыкальный час, а далее плейлист разгонит Тейт Макрей. Наслаждайтесь музыкой, чуть позже отправимся в спортивную рубрику «Тайм-аут».

0: Реклама.
1: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Time Out.
1: Свежие футбольные новости. Футболисты сборной Испании Ламин Ямаль и Педро Порро не тренировались в общей группе по причине дискомфорта. Игроки занимались индивидуально, а у Ямаля была специальная повязка на левом бедре. Об этом пишет издание «Марка». По информации источника, отсутствие Ямаля и Порро в общей группе является мерой предосторожности. Ямаль стал испытывать боль после того, как по нему ударил защитник сборной Франции Люка Динь в полуфинале мирового первенства, после чего в ворота трехцветных был назначен пенальти. Проблемы Порро связаны с мышечной усталостью. Оба футболиста с высокой долей вероятности сыграют в финале чемпионата мира против Аргентины. Решающий матч Мундиаля пройдет 19 июля. Манчестер Юнайтед обсуждают кандидатуру полузащитника Фулхэма и сборной Норвегии Сандера Берге. По данным издания Team Talk, в клубе считают норвежца одним из самых привлекательных вариантов по соотношению цены и качества на данный момент. По данным источника, Берге укрепил свою растущую репутацию благодаря удачным выступлениям на чемпионате мира после еще одного впечатляющего сезона в английской премьер-лиге с Фулхэмом. Сообщается, что Юнайтед планирует закрыть сделку за сумму около 47 миллионов евро. При этом «Красные дьяволы» уже осуществили два трансфера в центр поля, подписав полузащитника Андрея Сантоса из Челси и Юрия Тилеманса из Астон Виллы. По данным СМИ, за них было заплачено 56 и 40 миллионов соответственно. Ювентус на официальном сайте объявила подписание контракта с защитником сборной Турции Зеки Чиликом. Трудовое соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2029 года. Последним клубом Чилика до перехода в Ювентус была Рома, за которую он выступал с лета 2022 года. Турецкий футболист покинул стан волков нынешним летом в связи с окончанием контракта. В минувшем сезоне Чилик принял участие в 45 матчах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 14 миллионов евро. На сегодня не вынесено интересных поединков, но уже завтра один из важнейших матчей лета – игра за третье место на чемпионате мира, в которой сойдутся национальные команды Франции и Англии. Стартовый свисток в этой игре прозвучит ровно в полночь.

0: Баранович ФМ.
1: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Слушай свое на Барановичи ФМ.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Катерина Ярмолик. Добрый вечер. Зажглись юные звездочки, стали известны лидеры детского музыкального конкурса «Витебск». Напомним, гран-при получила брещанка Елизавета Цуприк, которая набрала максимальное количество баллов по результатам двух концертных дней. Первая премия досталась исполнительнице из Румынии, вторая – представительницам Казахстана и Израиля, третья – молодым талантам из России и Болгарии. В эти выходные зрителей ждет новая яркая премьера – 35-й международный конкурс исполнителей эстрадной песни. Нашу страну на нем представит выпускница и преподаватель Белорусского государственного университета культуры и искусств Елена Кузнецова. Бесперебойная работа многотонных машин. Жатва в Барановичском районе в самом разгаре. Текущая неделя подарила комфортную сухую погоду, что позволило хозяйствам завершить уборку озимого ячменя, сообщила заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Татьяна Савось. По ее словам, намолот составил 25 500 тонн. Это плюс 5 000 тонн к 2025-му. Ранняя зерновая культура сезона в закромах с достойной урожайностью 60,5 центнера с гектара, что на 7 центнеров больше, чем в прошлом году. Лучший результат продемонстрировали три предприятия – Крушин, Столовичи Агро и птицефабрика «Дружба». Далее на очереди РАПС. Агрогородок «Жемчужный» в Барановичском районе станет столицей областного фестиваля ярмарки «Дожинки» 2026, который пройдет 5 сентября. Активная подготовка к празднику началась практически с января 2026-го. Ведется ремонт местного дома культуры, амбулатории, учреждения образования, реконструкция футбольного стадиона. Внимание также дорогам, дворам, пешеходным зонам и обновлению многоквартирных домов. Четырехэтажное здание по улице Парковой, 5, украсил живописный мурал с изображением хлебороба, сообщает телеграм-канал Барановичского районного ЖКХ. Добавили и креативные решения. Благодаря таланту художников обычная стена заиграла новыми красками и уже стала популярной фотозоной. В настоящее время дан старт новому арт-объекту. На этот раз символом станет женщина-труженица села. Образ стойкости, тепла и созидания украсит один из жилых домов по улице Центральной. Продолжаем выпуск. Ограничение на посещение лесов действует на всей территории Брестской области, в том числе в Барановичском регионе. Такая мера вводится при третьем классе опасности и направлена на снижение риска возникновения пожаров в экосистемах. С 15 июля запрещено въезжать в зеленые зоны на автомобилях, кроме служебного транспорта, и разводить костры. Однако разрешены пешие прогулки, сбор грибов и ягод. В зависимости от погодных условий ситуация может меняться в течение дня. Специалисты рекомендуют перед походом на природу уточнить актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, осадки маловероятные. Ветер переменных направлений от 3 до 5 метров в секунду, порывы до 10-12. Температура воздуха утром 15-18 градусов, в течение дня 25-29 со знаком плюс.

0: Наше радио. Баранович ФМ.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

Самое время, чтобы попрощаться. Мы провели все рубрики, которые планировали на сегодня, разыграли вкусный подарок, смогли выбрать наиболее интересные футбольные матчи, правда, не на сегодня, а на завтра и послезавтра. Читали новости, слушали музыку, отдельно представили субботний проект «Наши песни», даже выбрали трек на предварительное знакомство. Мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом. Услышимся с вами в субботу с 6 до 7, чтобы послушать программу «Наши песни». Ну а непосредственно в прямой эфир вернемся уже в понедельник. В студии работал Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятные. Ветер переменных направлений от 3 до 5 метров в секунду, порывы до 10-12. Температура воздуха утром 15-18 градусов, в течение дня 25-29 со знаком плюс.

Приветствую вас, дамы и господа, в эфире программа «Уютный вечер» на волне Stoner FM, с вами Саша Чайка, и сегодня мы откроем двери в мир джаза, где каждая мелодия прошепчет нам свои тайны, а ритмы заставят сердце биться в унисон. И начнем с композиции в исполнении Мелоди Гарда, талантливой певицы и автора песен. «If I'm Lucky» погружает в атмосферу мечтательности и надежды, рисуя картину возможного счастья и искренних желаний. Приглашаю послушать эту трогательную композицию и наполнить сердце надеждой на свет.

повезет, я найду ту любовь, которая сделает каждый момент жизни волшебным и незабываемым. Мелоди Карда, преодолевшая серьезные трудности в жизни, нашла в музыке утешение и вдохновение. Ее глубокие тексты отражают личные переживания и стремление к любви и счастью, что делает ее музыку особенно близкой и понятной. Работая над «If I'm Lucky», Мелоди часто вспоминала моменты, когда надежда на встречу с любимым человеком становилась источником вдохновения, превращая каждую ноту в отражение чувств. А следующая композиция наполняет сердце теплом, рассказывая о том, как воспоминания о родном доме и близких людях могут согревать душу даже в самые холодные времена. Луи Армстронг с его запоминающимся рэтлом и мастерством игры на трубе привнес в джаз элементы импровизации и эмоциональной глубины, создавая мелодии, которые до сих пор вдохновляют музыкантов по всему миру. «The Home Fire» передает чувство ностальгии и уюта, превращая каждую ноту в трогательное напоминание о доме и близких. Приглашаю послушать эту душевную композицию и позволить ей погрузить в воспоминания тех, кто всегда

Наконец, в объятиях любимого человека – это мгновение, когда все заботы исчезают. Фред Эстер начал свою карьеру в детстве, выступая на сцене вместе с сестрой, что заложило основу его выдающегося таланта. Его грация на танцполе и сотрудничество с великими композиторами, такими как Ирвинг Берлин, подарило миру множество незабываемых мелодий о любви. «Чик ту чик» была вдохновлена атмосферой беззаботного счастья, царившего на танцевальных вечеринках, где пары, забыв о мире, погружались в свои чувства. Фред, наблюдая за влюбленными, решил создать мелодию, которая бы запечатлела этот волшебный момент близости и радости, превращая танец в символ истинной любви. А следующая композиция погружает в мир воспоминаний, где горечь расставания переплетается с нежностью, оставляя в душе глубокий след. Дина Вашингтон, известная как первая дама блюза, виртуозно объединяет джазовые импровизации с эмоциональной глубиной, создавая музыкальные произведения, наполняющие каждую ноту чувственностью и страстью. «Smoke Gets in Your Eyes» передает всю печаль и тоску о потерянной любви, превращая каждую строчку в трогательное признание. Приглашаю послушать эту проникновенную композицию и погрузиться в атмосферу глубокой эмоциональной связи и ностальгии.

Каждый шаг в танце с любимым человеком оставляет за собой следы счастья, которые никогда не стираются. Пэрри Комо, с юных лет увлеченный музыкой, начал свою карьеру в качестве певца в оркестре, что стало отправной точкой для его блестящей карьеры. Умение создавать атмосферу уюта и романтики сделало Пэрри любимцем публики и символом эры, когда музыка была настоящим искусством общения. «Swinging Down the Line» была вдохновлена атмосферой летних вечеров, когда пары танцевали под звездами, забывая о заботах. А следующая композиция погружает в мир нежных чувств и искренних признаний, где каждое слово становится посланием любви, способным преодолеть расстояние и время. Билли Холидей, известная своим эмоциональным исполнением, искусно объединяет джазовые импровизации с глубокими блюзовыми чувствами. «P.S. I Love You» проникает в самые глубины сердца, превращая каждую строчку в трогательное признание, полное любви и тоски по близкому человеку, находящемуся далеко. Приглашаю послушать эту трогательную композицию, наполненную нежностью и искренними чувствами, оставляя в сердце ощущение любви, способной преодолеть любые преграды. Dear, I thought I'd drop a line. The weather's cool, the folks are fine.

Yeah.

Баранович FM. Радио нашего города.

всем моим ошибкам и стремлениям я обязан юности, которая дарила мне смелость мечтать и любить без оглядки. Фредди Кол, с детства окруженный музыкой, начал свою карьеру в качестве пианиста, а жизненные испытания и стремление к самовыражению вдохновили его на создание произведений, исследующих темы юности, любви и поиска своего места в мире. Работая над «Blame It on My Youth», Фредди черпал вдохновение из собственных воспоминаний о юности, когда мечты казались безграничными, а любовь – самой важной частью жизни. А следующая композиция погружает в мир нежных мелодий и успокаивающих ритмов, где природа и любовь переплетаются, создавая атмосферу умиротворения и гармонии. Элла Фиджеральд, обладая выдающимся диапазоном и уникальным чувством ритма, искусно сочетает джазовые стандарты с элементами свинга, создавая яркие и запоминающиеся образы. «Lullaby of the Leaves» передает чувственность и красоту природы, превращая каждую ноту в успокаивающее напоминание о гармонии. Приглашаю послушать эту волшебную мелодию и позволить ей окутать теплом и умиротворением. Rustling of the leaves.

0: путь, наполненный яркими выступлениями и сотрудничеством с другими великими музыкантами, стал отражением его философии наслаждаться каждым моментом и делиться радостью с окружающими. Работая над «I'm living in a great big way», Луи часто вспоминал моменты, когда простые удовольствия, такие как смех и танцы, наполняли его сердце счастьем и вдохновляли на создание музыки. На этом наша передача подходит к концу. С вами был Саша Чайка, и пусть каждый вечер станет возможностью для создания своего собственного музыкального момента, наполненного вдохновением. И перед тем, как попрощаться, хочу оставить вас с одной замечательной композицией, пронизанной глубокими чувствами. Нэнси Уилсон искусно объединяет джазовые традиции с элементами соула и ритм-н-блюза, создавая яркие и запоминающиеся композиции. «I Wish You Love» наполнена нежными и трогательными словами, выражающими искренние пожелания благополучия, даже когда сердца расходятся. До новых встреч на волне 100.0 FM. Приглашаю позволить этой композиции стать завершающим аккордом нашего вечера и подарить ощущение искреннего счастья и любви.
1: I wish you bluebirds in the spring to give your heart a song to sing and then a kiss, but more than this.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений от 3 до 5 метров в секунду, порывы до 10-12. Температура воздуха утром 15-18 градусов, в течение дня 25-29 со знаком плюс.

0: Реклама. Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
3: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений от 3 до 5 метров в секунду. Порывы до 10-12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня 25-29 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятные. Ветер переменных направлений от 3 до 5 метров в секунду, порывы до 10-12. Температура воздуха утром 15-18 градусов, в течение дня 25-29 со знаком плюс.
0: Барановичи FM. Наше радио.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений от 3 до 5 метров в секунду, порывы до 10-12. Температура воздуха утром 15-18 градусов, в течение дня 25-29 со знаком плюс.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений от 3 до 5 метров в секунду, порывы до 10-12. Температура воздуха утром 15-18 градусов, в течение дня 25-29 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений от 3 до 5 метров в секунду, порывы до 10-12. Температура воздуха утром 15-18 градусов, в течение дня 25-29 со знаком плюс.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений от 3 до 5 метров в секунду, порывы до 10-12. Температура воздуха утром 15-18 градусов, в течение дня 25-29 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятные. Ветер переменных направлений от 3 до 5 метров в секунду, порывы до 10-12. Температура воздуха утром 15-18 градусов, в течение дня 25-29 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений от 3 до 5 метров в секунду, порывы до 10-12. Температура воздуха утром 15-18 градусов, в течение дня 25-29 со знаком плюс.

0: Кичефом на 100.0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений от 3 до 5 метров в секунду, порывы до 10-12. Температура воздуха утром 15-18 градусов, в течение дня 25-29 со знаком плюс.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятные. Ветер переменных направлений от 3 до 5 метров в секунду, порывы до 10-12. Температура воздуха утром 15-18 градусов, в течение дня 25-29 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятные. Ветер переменных направлений от 3 до 5 метров в секунду, порывы до 10-12. Температура воздуха утром 15-18 градусов, в течение дня 25-29 со знаком плюс.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятные. Ветер переменных направлений от 3 до 5 метров в секунду, порывы до 10-12. Температура воздуха утром 15-18 градусов, в течение дня 25-29 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений от 3 до 5 метров в секунду, порывы до 10-12. Температура воздуха утром 15-18 градусов, в течение дня 25-29 со знаком плюс.

0: Баранович ФМ.
1: Когда ты все забудешь, тебе точно станет легче.